Скромнее Суаро. Грохнул я с мостки от краски, парусах по реке рапитал.